ты кой зорный. Дел вчера лепи, дел вчера лепи. Фигеть, ты кем чёрный.